0: какой ты нафиг танки?
1: Новое на нашем. Хи-хи-хи. Верь в чудеса.

похожи, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, тот

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей» вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
2: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Итак, ее взгляды изменились. Мужчины оказались не чудовищами, но это открытие Горячева, как истинная женщина, оставила для личного пользования. А чтобы привлечь к новым людям симпатии тревожных девушек, продолжает их пугать. Нина Останина в ответ заявила, что если закон о домашнем насилии примут, парни просто перестанут жениться. Похоже, в мире Останины мужчина – это человек, которому трудно справиться с собственной агрессией. Такой у него опыт. Вот что писали СМИ 14 лет назад.
3: В 2012 году сын депутата Государственной Думы от КПРФ Нины Останиной, 30-летний Даниил, был осужден за убийство к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. По данным следствия, 25 ноября 2010 года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
1: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Наша реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Записывай, запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Звони 8 800 2019 117.
4: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 000 рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.
7: Знаете ли вы?
8: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник –

0: Наша реклама.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны.
3: И даже в четверг.
4: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.
7: Знаете ли вы?
8: Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: жизнью связанные, одной целью скованные.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Музыка поколения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны обезвредили 178 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над 9 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В Таганрогском заливе были атакованы 4 судна, включая танкер с метанолом, как сообщил губернатор Ростовской области Юрий

0: флот, как раньше. Кроме того, до 60 миллиардов рублей увеличены разрешенные средства из активов фонда на лизинг в пользу дальневосточной авиакомпании «Аврора». 4 предмета станут обязательными для студентов всех вузов. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. В высших учебных заведениях появится фундаментальное ядро из обязательных дисциплин, независимо от направления подготовки и будущей профессии. В него войдут история, философия, основы российской государственности и русский язык. Ведомство стандартизирует подходы к изучению этих предметов, а также содержательная часть получит обновление в соответствии с современными достижениями ученых. Пока это пилотный проект. Междугородний пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся в Татарстане. В нем находилось 46 человек, включая двоих детей, сообщило Республиканское управление МЧС. За медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Несовершеннолетние не пострадали. Автобус следовал по маршруту из Самары в набережные Челны. Предварительно водитель мог уснуть за рулем. Следователи возбудили уголовное дело. Сборная Испании по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира. Команда обыграла Бельгию в четвертьфинальном матче. Встреча завершилась со счетом 2-1. У победителей мячи в ворота соперников забили Фабиан Руис Пиньи и Микель Мерино. У проигравших отличился Шарль де Кетелере. Это первый мяч на текущем чемпионате мира, который пропустили испанцы. В 1/2 финала сборная Испании сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 14 июля. Чемпионат мира по футболу проходит в Мексике, США и Канаде. Первенство завершится 19 июля. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт. 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.
5: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиарда клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Наши. Наши.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: лето. Всем привет, всем здравствуйте. В эфире «Чартова дюжина». С вами снова я, Александр Бон. И сегодня вернувшаяся из отпуска, отдохнувшая во всех местах. Я сейчас беру, говорю вам про тело, моя соведущая Лукьянова Яна.
1: Ура! Выходи.
0: Ну давай, рассказывай. Значит, не все слушают утреннее шоу. Некоторые, я знаю, есть фанаты.
1: Вообще, я уже опять уставшая.
0: Есть фанаты, которые слушают только нас в «Чартовой дюжине». Они слушают только «Чартовой дюжины» и больше ничего не слушают. Расскажи, как прошел твой шмотпуск?
1: Быстро, Сашка.
0: Так, ну вообще, расскажи, что ты, где ты?
1: Как... Я сажала, я копала, я лежала в гамаке, я ела смородину, клубнику, купила ходули себе, хожу теперь на ходулях,
0: получается. Вот такой вот дурдом. Ну, спасибо. Сегодня, дорогие друзья, как всегда, мы расскажем, на каких местах оказались наши артисты по итогам вашего голосования. Еще послушаем три новинки и не забудем про рубрику «Мы вас услышали».
1: Кроме того, друзья, обсудим Достоевского с Максимом Кучеренко, поговорим о спорте с Вячеславом Мартюшовым и узнаем о туристической мечте Филиппа Хмырова.
0: Мы начинаем!

0: Премьера недели.
1: Первая новинка этой недели – трек «Эмо 90-х» группы «Экспедиция Восход».
2: Автором обложки, кстати, выступил известный бразильский художник, поклонник группы, известный по сотрудничеству с группой Blink-182.
1: О новом релизе расспросили лидера команды Илью Михальченкова.
3: Начнем с того, что это вообще не эмо. Это достаточно мейнстримовая работа. К тому же в ней поучаствовал саунд-продюсер и инженер Андрей Коноплев, который занимался сведением, продюсированием вокала. Андрюха известен тем, что буквально не так давно его трек, который он сводил, выиграл Евровидение для болгарской исполнительницы. И нам достаточно было интересно с ним посотрудничать и попробовать совместить вот этот такой мейнстримовый попсовый подход вокалоцентричной музыки и наш собственный гитарный саунд. Что из этого получилось, я надеюсь, вы услышите, вам это понравится. На наш взгляд, работа получилась очень крутой.
0: Премьера недели.
1: «Экспедиция Восход», «Эмо 90-х».

0: Премьеры недели. Экспедиция «Восход». Эмма 90-х.
1: Наша реклама.
2: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны. И даже в четверг.
4: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио. Сделано в России.
8: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Взлом чарта.
1: И, друзья, в топ-13 врывается трек «Не стой, танцуй» группы Ума Турман.
2: Музыканты следуют собственному девизу и танцуют. Команда запустила челлендж в соцсетях, показав, как правильно танцевать под новый сингл.
1: Я не знаю, как правильно, честно вам скажу, я еще не смотрела, но то, что танцуется все, что может двигаться, это 100%, потому что, ну, песня же прям зажигательная. Музыкантам, кстати, присоединяются друзья и коллеги по сцене в соцсетях группы. Уже можно увидеть танец актера и комика Дмитрия Журавлева и актрисы Анастасии Сиваевой, известной вам, кстати говоря, по роли Даши в сериале «Папины дочки».
2: Не стоим, друзья, танцуем!
0: 13 место.
1: Ума Турман, «Не стой, танцуй».

0: 13 место. Ума Турман. Не стой, танцуй. Двенадцатое место на этой неделе досталось песне «По тротуарам» групп «Омарго» и «Рубеж веков».
1: Теперь, кстати, есть целых две версии этой песни, потому что музыканты совсем недавно выпустили акустический вариант сингла «По тротуарам» по многочисленным просьбам слушателей.
2: Меня Марго попросила сказать кое-что. И пока шальные ветры-яузы обмывают наши волосы и тела, мы хотим вам сказать, что все-таки мы сделали акустическую версию. Она получится более спокойная, более содержательная. И в ней вы сможете почувствовать себя настолько близко к нам, что дальше уже некуда.
0: Акустическую версию песни уже можно послушать в сети, а у нас в эфире «Электричество».
3: 12 место.
0: «Омарго», «Рубеж веков», «По тротуарам».

0: красота.
1: 12 место. О, Марго, рубеж веков. По тротуарам.
2: Чёртова дюжина.
3: На 11-й строчке чарта сегодня слушаем песню «Проклятие шута» группы «Нагард».
1: Вообще у музыкантов этим летом нет буквально ни одной свободной минуты, но между концертами и фестивалями они, конечно, успевают работать над новым материалом.
3: Где только не пишутся новые песни, и на рыбалке, и на даче, и в поездах.
1: В общем, ждем новостей и свежих релизов от команды «Нагард», а пока слушаем.
2: 11-е место.
1: «Нагард. Проклятие шута».

0: Премьера недели.
1: Вторая новинка на этой неделе – песня «Лунный мост» от Сергея Терентьева и Дениса Гуженко.
2: Эта совместная работа была записана в рамках проекта «Сергей Терентьев фит». По словам артистов, «Лунный мост» – это тяжелая мистическая композиция с мощными гитарными рифами и брутальными синтезаторами.
1: Оценить тяжесть трека сможем вместе с вами, друзья, буквально уже через несколько секунд, но сначала послушаем авторский комментарий.
3: Всем привет, я Сергей Терентьев. В рамках моего сольного проекта «Сергей Терентьев фит» рад представить песню «Лунный мост», записанную совместно с талантливым вокалистом Денисом Гуженко. Смысл этой песни каждый понимает по-своему. Но мне в тексте особенно близка мысль о том, что любовь бессмертна. Это не первый наш опыт сотрудничества с Денисом. Ранее он уже принял участие в одном из треков моей группы «Артерия». А в ближайших планах съемка видеоклипа на «Лунный мост». Надеемся, эта музыка отзовется в ваших сердцах. Приятного прослушивания.
0: Премьера недели.
2: Сергей Терентьев, Гуженко, Алон.

0: Сергей Терентьев, Буженка, «Лунный мост».
1: Наша реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
4: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
11: На 10-й строчке нашего хит-парада сегодня «Гребенщик и Огниво» с песней «Улица счастья».
12: Недавно музыкант был у нас в гостях, приходил в эфир к нашему коллеге Диме Ленскому.
11: Так.
12: И рассказал в том числе о концепции своего творчества.
13: Про жженый лирик вообще в конец. Очень хороший вопрос. На самом деле, это прям в этом году я для себя наконец-то допонял эту вещь, что я только чувственный опыт описываю, только частный чувственный опыт и просто, и больше ничего. И он как раз и про любови, и про события, и про все, но это все через мое сердце, мою душу проходит и пишется. Вот, только так.
11: Посмотреть трансляцию эфира с Гребенщиком можно на сайте наша.ру или в нашей группе ВКонтакте.
10: 10-е место.
12: Гребенщик, Огниво. Улица счастья.

0: счастья.
1: Десятое место. Гребенщик Огнива. Улица Счастья.
2: Взлом чарта.
3: Сразу на девятое место, друзья, поднялась новинка прошлой недели. Песня Антона Завьялова «Туман».
1: Музыкант уже работает над следующим синглом своего сольного проекта. В своем телеграм-канале он выложил видео из студии. Правда, на самых интересных местах звук предусмотрительно выключается, так что особых спойлеров зрителям не досталось.
3: В общем, ждем, друзья, свежих релизов от Антона Завьялова. Ну а пока слушаем «Туман». Думаю, трек, который вышел всего две недели назад, тоже еще очень и очень свежий релиз.
2: Девятое место.
1: Антон Завьялов. «Туман».

Прошло или не прошло, еще об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, что...

0: Восьмое место на этой неделе занял Ундервуд с песней «Человек для любви».
1: Ундервуд не был бы Ундервудом, если бы в этой песне не нашлось литературных отсылок. Упоминается в треке, например, Достоевский.
0: По этому поводу поинтересовались у Максима Кучеренко, помнит ли он свое первое впечатление от произведений Достоевского.
2: Более-менее осознанное знакомство с творчеством Федора Михайловича Достоевского я получил уже в личных контактах с хорошими людьми, в частности, моя девушка из Москвы, которая была умна и красива, мне сказала, что это ее любимый роман, я его прочел быстро, потом узнал, что он был быстро написан, потом узнал, что роман «Игрок» – это поворотный роман в судьбе Достоевского, после чего у него как бы запустилась другая большая история жизни. Вот. А преступление и наказание не помню вообще. Больше в школьные годы мне по нраву был Лев Николаевич Толстой. Я в его тексты заныривал очень легко. Вот до сейчас «Кавказский пленник» я читал сыну. И, конечно, в этом смысле можно понять восхищение Хемингуэя перед стариной Лео.
0: А можно я?
1: Давайте.
0: Можно? Я учился в литературном классе. На Достоевском я съел собаку. Я его обожаю. Только у Достоевского герои живут самостоятельной жизнью. Это удивительно. И «Преступление и наказание» было моей настольной книгой. И я настолько переживал, сопереживал Родиону Газманову, его...
1: Газманову?
0: Раскольникову, господи, извините.
1: Однако, Александр Ильич, надо перечитать.
0: Не сопереживал, не
1: радуюсь. Какие-то факты вылетели у меня уже из головы. Видимо. Так.
0: И, конечно, уважуха Соне Мармеладовой. Просто уважение.
1: А я-то,
0: Сонечке,
1: знаешь,
0: и Родиону.
1: Когда училась на юрфаке, мы ставили суд у нас был, значит, по этой книге. Я представляла сторону защиты. У нас была сторона обвинения, еще судья. Да. И мы писали речь. Каждый, вот, значит, защитник, соответственно, защищал.
0: А ты училась на юридическом?
1: Я училась на юридическом. И был такой момент в моей жизни. Да, потом у меня...
0: А что за сторона была, где ты училась на
1: юридическом? Латвия.
0: Понятно. Так, дальше.
1: Ну все.
0: Янка, ну почему ты не стала адвокатом? Я тебе сколько раз говорю, Янка...
1: Я бы могла... Я, кстати говоря, училась на отлично, но у меня деньги закончились на учебу. Пришлось уйти в академ.
0: Понятно.
3: Восьмое место.
0: Ундервуд. «Человек для любви».
2: Для чего человек, я спросил своего, визави стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Мы вас услышали.
1: Так, ну что, уверена, вы уже узнаете этот джингл. Мы снова добрались до рубрики «Мы вас услышали».
2: Это рубрика для всех артистов и музыкантов, для всех, кто создает свои песни и мечтает однажды услышать их в радиоэфире.
1: И эта мечта может стать реальностью, ребята. Заходите на сайт наши.ру, переходите в раздел «Музыкантам» и регистрируйтесь.
2: После этого останется только пройти модерацию и загрузить свои песни. Важно, внимание, важное. Чем больше полей вы заполните, тем больше мы узнаем о вас и о вашем треке.
1: И сегодня продюсер нашего хит-парада, как всегда, выбрал три трека, фрагменты которых мы сейчас услышим. А узнать больше об этих командах можно будет в сообществе нашего радио ВКонтакте.
2: Мастробит. Сонный паралич.

0: Денис Розов, «Узел».
1: И ты где-то там в одном из поездов, на пути в никуда.
2: Сторож Йети, пой.

0: седьмой строчке чарта сегодня слушаем Хмырова, песня «Вертолет». Поднимается на одну позицию на этой неделе.
1: У артиста намечается большой тур по стране, но все мы с вами понимаем, что во время гастролей остается очень мало времени на осмотр достопримечательностей.
0: И спросили у Филиппа Хмырова, куда бы он хотел съездить в путешествие. Как выяснилось, музыкант с удовольствием совместил бы работу с туристическими маршрутами.
2: Да, я мечтаю съездить на Камчатку, причем в идеале так, чтобы типа какие-нибудь ребята, которые там устраивают туризм по этой Камчатке, они такие: «О, ей крутая песня. Там, давай мы тебя проведем по прикольным этим маршрутам, вулканам, там, что у них». Вот, мне кажется, это было бы супер. Вот там я побывал, но на Дальнем Востоке, если все будет нормально, побываем вот в рамках тура осенью, а Камчатка, это было, мне кажется, незабываемо.
1: Ну и здесь возникает вопрос, Лукьянова, к тебе. Ты у нас больше всего...
0: Только что из отпуска я как раз.
1: Ты у нас...
0: Я изучала Калужскую область. Слушайте, сколько интересных в Калужской области мест, которые находятся совсем недалеко от моей деревни, а я там ни разу еще не была.
1: Что в них хорошего? Давай, что в них...
0: Ну, классно. Мы были в Этномире, например.
1: В Этномире, да, про это слышал.
0: Ну, это просто крутейшее место. Если вы еще там не были, обязательно надо съездить. Ну, столько всего интересного.
1: Ты можешь сказать, что это значит?
0: Это значит, что я там буду еще не раз, потому что там
1: физически,
0: просто очень...
1: что это значит?
0: Это огромное пространство со всевозможными удовольствиями для взрослых и детей. Посмотреть, что...
1: С удовольствием.
0: Про удовольствие я тебе потом расскажу, Саша.
1: Янка,
0: а еще, конечно, чудесный птичий парк Воробьи.
1: А, ну это же твоя любимая
0: птица. Кстати, в этом мире я купила себе ходули.
1: Бог тебя же наградил любовью к птицам.
0: Я, мне кажется, да, в прошлой жизни была орнитологом. Наверняка, слушайте, ну такое количество птиц в одном месте я не видела никогда. Ты не представляешь, какое количество птиц там, Саша.
1: Каких?
0: А ты даже о многих этих птицах ничего не слышал в своей жизни, понимаешь?
1: Туканы есть?
0: Там все, там были такие хитрые птицы, туканы, как будто у него еще один клюв сверху вот так вот на голове. Такой нарост интересный.
1: На разных языках. Ладно, хорошо, друзья, все в Этномир, в Тульскую область.
0: В парк Воробьи,
3: да. Седьмое место.
0: Хмыров, «Вертолет».

0: шестом месте сегодня слушаем песню «Необъятная» группы «Жуки».
1: Ну, а если вы, друзья, по нашей «Необъятной» путешествуете на машине, то, конечно, не могу не похвастаться, потому что мы с Игорем Паньковым записали свои голоса для Яндекс.Навигатора. И теперь нас можно услышать не только в эфире, но и в машине. Мы построим маршрут, предупредим о пробках, подскажем, где повернуть. Включить можно в настройках. Ищите там пункт «Голосовые подсказки». Как я уже говорила, хорошо, что забрали только наши голоса, потому что если бы я и маршрут сама составляла, люди бы точно не добрались куда надо.
2: Шестое место.
1: «Жуки», «Необъятная». Чей?

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Российские войска нанесли групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве минувшей ночью. Как сообщили в Минобороны, применялось высокоточное оружие большой дальности. В результате ударов были поражены предприятия, задействованные в производстве и хранении беспилотников. В ведомстве также отчитались о поражении объектов инфраструктуры в портах Черноморск, Южный и Измаил в Одесской области. Были атакованы места складирования вооружения и военной техники, резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и используемые для разгрузки грузов военного назначения и инфраструктура. В американском Конгрессе заявили о договоренности с Белым домом по ужесточению санкций против России. Речь идет о принятии законопроекта, который был представлен в апреле прошлого года. В январе сообщалось, что администрация президента Дональда Трампа считает этот документ ненужным. Проект предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнеров Москвы. В частности, предполагается облагать пошлинами в размере 500% ввозимые в США товары из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другую продукцию. Законодатели планируют представить обновленный законопроект в ближайшее время. Перечень подлежащей цифровой маркировке продукции могут расширить на товары для дома, сообщили в Центре развития перспективных технологий. На данный момент в России проводится эксперимент по маркировке в данной отрасли. Он распространяется на посуду и утварь, средства для уборки, товары для декора и другую продукцию. Участие в проекте добровольное, штрафы за отсутствие обозначений не предусмотрены. Коды производителям предоставляются бесплатно. Вероятность введения обязательной маркировки данных товаров после окончания эксперимента оценивается как высокая. Проект завершается 31 августа этого года. В России впервые запустят серийный выпуск жидкокристаллических дисплейных модулей. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он принял участие в открытии двух высокотехнологичных предприятий, которые будут выпускать данную продукцию. Эти модули применяются в оснащении медтехники, промышленного оборудования, транспорта, телекоммуникации и потребительской электроники. Собянин подчеркнул, что открытие таких предприятий способствует обеспечению технологической независимости страны. Согласованы проекты капремонта трех жилых зданий на северо-западе Москвы.

0: Пятое место по итогам вашего недельного голосования досталось группе Мураками с песней «Не знать».
1: Кстати, если вдруг, друзья, вы, в отличие от нас с Сашкой, умеете талантливо играть на гитаре, в соцсетях группы Мураками можно найти видео, в котором гитарист команды Раиль Латыпов разбирает песню, показывает все нужные аккорды и делится всеми профессиональными тонкостями.
0: А пока вы готовитесь сыграть свой шикарный кавер на трек «Не знать», мы поставим вам неповторимый оригинал.
2: Пятое место.
1: Мураками. «Не знать».

0: не знать.
1: Пятое место. Мураками не знать.
2: Чертова дюжина.
3: Наша реклама.
4: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
5: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
4: И еще более 45 европейских аттракционов.
5: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых.

0: Красного Яблока. Узнайте об акциях на сайте amfit.ru.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.
5: Знаете ли вы, величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: В шаге от нашего виртуального пьедестала почета сегодня группа «Люмен» с песней «Можно». 17 недель в чарте.
8: Эта песня, кстати, вошла в пятерку самых любимых треков на стриминговых платформах среди поклонников группы. Музыканты поделились статистикой в своих соцсетях.
7: А у тебя есть личная статистика, какую песню ты этим летом слушала чаще всего, до дыр заслушала?
8: Ну вот прям одну выделить не могу, но я слушаю, не поверишь, старый альбом «Виагры». Что-то меня торкнуло.
7: Янка шутит, конечно. Ну а если по-серьезки, давай что? Led Zeppelin?
8: По-серьезки только у тебя, Саш.
6: Четвертое место.
7: «Люмен», «Можно».

0: Премьера недели.
1: А мы с вами остановились, друзья, в шаге от третьего места. Но перед тем, как объявить тройку лидеров, мы объявим, если Лукьянова сможет сейчас это сделать, третью новинку. Сможешь?
2: А почему ты сомневаешься? Это меня как-то просто настораживает.
1: Просто я думал, что у тебя рот...
2: Ты опять ножку снова подпилил или что?
1: Рот занят, думал у тебя. Давайте. Но мы же тут все-таки едим. Сдал с потрохами.
2: И это, друзья, сингл опять группы «Несладко». Это легкий, зажигательный трек, в котором, по словам артистов, светлая грусть растворяется в летнем настроении.
1: Вот любишь ты вот напустить лирики Лукьянова?
2: Я же девочка.
1: Может быть, там гроулинг, мы же не знаем. Но узнали, как и где была написана эта песня.
3: Песня опять родилась во Владивостоке. Мы шли к набережной через гаражи. Так и появилась эта строчка. Мы решили сделать эту песню простой и понятной для каждого.
4: В ней два разных припева и два разных куплета, в которых героиня категорически решает, чего она хочет от жизни, а чего не хочет.
5: И, конечно, эта песня должна была быть танцевальной, поэтому выбор пал на ритм диско.
6: Партия соло-гитары, например, появилась спонтанно и напомнила старые инди-песни середины десятых.
0: Премьера недели.
2: «Несладко. Опять».

0: Премьера недели. Не сладко. Опять.
1: И бронза чартовой дюжины на этой неделе досталась песне «Прощай» групп «The Hatters» и «Трите».
2: Поговорили с Вячеславом Мартюшовым о спорте, спросили, занимается ли музыкант чем-то или, может быть, просто следит за какой-то дисциплиной. Сейчас вообще-то надо следить за футболом.
1: Ну, а «Трите» оказалась очень спортивной группой, и даже плотный гастрольный график не останавливает музыкантов на пути к здоровому образу жизни.
3: Спортом, да, мы стараемся заниматься, и в туре мы ходим в зал, стараемся регулярно, и в целом, ну, так не Никита у нас, например, чемпион России по карате. Ваня у нас занимается борьбой. У нас постоянно в автобусе в Туровом просматриваются бои UFC-шные и так далее. Я просто хожу в зал, делаю всякие силовые тренировки. Плюс мы с Андреем раньше занимались экстремальными всякими видами спорта. У нас позывы есть снова иногда это начать, но мы понимаем, что в нашем графике, конечно, это опасно, потому что какая-то травма, там, ноги условно, может просто сломать целый тур, и у нас, как бы, мы понимаем, что у нас большая ответственность в этом смысле, поэтому мы к этому не возвращаемся пока, хотя очень хочется. Поэтому, да, спорт, конечно, такая неотъемлемая часть нашей жизни, всей нашей команды.
2: Мы с Лукьяновой, естественно, как два бывших футболиста, следим за чемпионатом мира по футболу. Лукьянова болеет за Месси, и я продолжаю болеть за Роналдо, хотя он покончил с футболом. Вот. И, конечно, я болею. Но сейчас это нормально, абсолютно.
1: За Холланда ты болеешь вообще-то.
2: Да, за норвежцев. За норвежцев, за Холланда. Холланд.
1: А я болею за Сашку, которая у нас пересела на велик. И теперь каждый день практически в нашем чате рабочем появляются фотографии Александра в каске. Ой, в шлеме, простите.
2: В шлеме. Каска у меня тоже есть.
1: В шлеме на велике. Выпендрежник.
2: На самом деле, если вы пренебрежительно относитесь к велосипедистам, просто сядьте на велик, будьте с нами. Я, кстати, скоро будет второй ночной заезд в августе в Москве. Можешь присоединиться. У тебя есть велик?
1: Да, есть вместе.
2: Ну, все, давай, поедем вместе.
1: Ну, я в деревне. Мы. Если я стартану в деревне, то, глядишь, за неделю доберусь до места назначения.
2: Так, не понимаю, о чем она, но, тем не менее, всех приглашаем на велосипед.
4: Третье место.
0: The Hatters, «Трите». Прощай.

0: Третье место. The Hatters, Тритя. Прощай. Серебро сегодня досталось Диане Арбениной с песней «The Punisher».
1: Альбом «Рэп для мамы» получился по-настоящему семейным. В одном из треков, например, звучит голос мамы Дианы Арбениной.
0: О том, как была сделана эта запись, рассказывает сама артистка.
2: Да, мы бабушку тоже вкатали туда, мы ее тайком записали. Ну, то есть я позвонила, мы поставили диктофон, и я говорю: «Мама, мы закончили вторую сессию альбома, там, да, ну как тебе?» Ну, начала вот ее там раскручивать, она говорит: «Да, да», она не подозревала, что ее пишут. Потом, когда набралось в этом разговоре количество материала достаточное, чтобы я уже понимала, что мы ее в пластинку уже можем с чем-то включить, я говорю: «Мама, тебя пишем». Она такая: «Как вы смеете?» Я говорю: «Мама, мы смеем, все нормально, теперь ты вот там будешь находиться». Мне очень приятно, на самом деле, потому что это получился вообще какой-то такой, не то чтобы детский альбом, но там есть и мама, есть и Марта, и есть и, как ни странно, Артем, потому что вот трек «The Punisher», он как раз-таки написался, ну, как будто бы про Артема, но на самом деле это слова любой мамы, любому сыну. Это совершенно типичная история, когда мама очень заботится о том, чтобы ее маленький мужчина стал большим, взрослым, сильным и так далее. То есть там есть все.
3: Второе место.
0: Диана Арбенина, «The Punisher».
2: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок.

0: Второе место. Диана Арбенина. The Punisher.
1: Наша реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
4: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: авточарта на этой неделе забирает песня «Самолетики» группы «Электропартизаны» и Михаила Башакова.
1: Поздравляем музыкантов с первым местом. Ну и, конечно же, поздравляем поклонников группы, которые активно голосовали всю неделю, чтобы их любимая песня оказалась на вершине хит-парада.
0: А я напомню, друзья, что позиции в нашем чарте зависят только от вас. Не забывайте заглядывать на сайт наша.ру в раздел «Чартовая дюжина» и голосовать за любимые песни.
1: Ну а мы слушаем лидеров этой недели.
2: Первое место.
0: «Электропартизаны», Михаил Башаков. «Самолетики».

0: Первое место. Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наш чемпионат подошел к концу. Я себе отсидел. Ты себе отсидела?
2: У меня сейчас все впереди, Саша.
1: Мы всех объявили. Теперь дело за вами. Заходите на наше.ру в раздел «Чартова дюжина» и голосуйте за песни. Там есть такие специальные кнопочки. Мышку берете. И смерти, которые вы хотите видеть на вершине чарта, друзья, если хотите.
2: Ну, а мы со спокойной, беспокойной совестью отправляемся отдыхать, друзья, и желаем вам хороших выходных.
1: Счастливо, любим вас.
2: Не скучайте.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Васавто, Алматинская, 87.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Проверено временем.

0: Наша реклама.
1: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
4: И даже в четверг.
5: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». АСАВТО первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. АСАВТО «Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио.
10: Песен много не бывает, особенно по выходным.
11: Наше радио объявляет большой уикенд. В субботу и воскресенье больше песен, больше хитов, больше новинок, чтобы меньше отвлекаться на разговоры.
12: Только музыка без лишних слов. Уикенд на нашем.
13: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: сила. Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. Поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
2: За что вы больше всего благодарны друг другу?
3: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже, это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. России необходим мощный военно-морской и торговый флот, заявил председатель морской коллегии Николай Патрушев. Он отметил, что без сильного торгового флота страну экономически задушат. Военно-морской флот необходим для обеспечения безопасности коммерческих судов. Среди ключевых стратегических задач он назвал сохранение и модернизацию атомного подводного флота, развитие инфраструктуры в Арктике и укрепление береговой линии. Он также указал на необходимость создания группы безэкипажных аппаратов и развертывания системы морской разведки на базе спутников. Рекомендации в отношении сотрудников старше 50 лет для работодателей подготовил Минтруд. Они касаются найма, переобучения и формирования карьерных траекторий. В ведомстве компании призвали адаптировать условия труда для данной категории. Ранее HR-эксперт Зулия Лойкова объясняла Национальной службе новостей, что сотрудники старше 45 лет сегодня преобладают во всех отраслях.
2: Специалистов стало молодых на рынке меньше, а работодатели активнее их стали искать, поэтому приходится смещать свой фокус внимания. Здесь надо смотреть на баланс опыта и энергии. И вот как раз сотрудники 50+, у многих уже есть солидный профессиональный опыт, который сформировал навыки, и при этом сохраняется достаточный уровень энергии и готовности к развитию, мотивации внутренней.
1: Она добавила, что возраст старения активно сдвигается в сторону увеличения, поэтому меняется отношение и подход к такой категории сотрудников. В России предложили увеличить и сделать обязательную выплату для родителей на подготовку к школе. С такой инициативой выступил замсек общественной палаты Владислав Гриб. Он призвал увеличить ее размер до 15 тысяч рублей и сделать ежегодной. Он добавил, что выплату необходимо утвердить на федеральном уровне, однако регионы также могут оказывать родителям детей школьного возраста дополнительную поддержку перед началом учебного года. В России впервые запустят серийный выпуск жидкокристаллических дисплейных модулей. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он принял участие в открытии двух высокотехнологичных предприятий, которые будут выпускать данную продукцию. Эти модули применяются в оснащении медтехники, промышленного оборудования, транспорта, телекоммуникации и потребительской электроники. Собянин подчеркнул, что открытие таких предприятий способствует обеспечению технологической независимости страны. Олимпийский чемпион Эммануэль Ваньони установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 1000 метров. Кенийский спортсмен на 0,13 секунды улучшил прошлый рекорд, который в 1999 году установил его соотечественник Ноэн Гени. Ваньони преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды. Бегуну 21 год, на Олимпиаде в Париже он стал чемпионом на дистанции 800 метров. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте. Нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.
2: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники.
3: На нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем, подставляя ладонь

0: Наша реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны.
3: И даже в четверг.
1: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская 87. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио.
5: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой о позиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
2: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
1: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Спецслужбы Нидерландов обвинили во взломе и слежке русских хакеров. Разведывательное агентство страны заявили о взломе IP-камер, с помощью которых Россия якобы следила за военными базами НАТО через гражданские устройства. В том числе отслеживались поставки вооружения Украине. Амстердам также сообщил о системном характере взлома IP-камер. Москва неоднократно отрицала причастность к кибератакам и хакерской деятельности. Более 4 миллиардов рублей выделил Кабмин на поддержку туристической сферы Крыма и Севастополя. Как отмечается в заявлении правительства, регион пострадал от атак ВСУ, из-за чего фиксируется отток туристов. Средства направят на единовременные выплаты сотрудникам более чем 4500 компаний. Более 500 миллионов рублей будет направлено в Севастополь, остальное получат другие курорты полуострова. Минпросвещение подготовило рекомендации по продолжительности использования гаджетов детьми. От 3 до 7 лет норма составляет не более получаса в день, от 8 до 10 лет не более часа. Подросткам до 14 лет советуют ограничиваться максимум 2 часами, а до 18 лет – 3. Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с Национальной службой новостей отметила, что чем младше ребенок, тем чаще ему необходимо переключаться с одной деятельности на другую.
2: В этом возрасте у ребенка такая любознательность, должна быть какая-то переключаемость. И если какое-то занятие начинает его так захватывать, что он туда прям заныривает. Это, в принципе, не очень хорошо для психики, она перегружается. А если гаджет, это все-таки это нагрузка на глаза. Ребенку нужно переключиться на какой-то другой вид деятельности. Будет лучше усвояемость для мозга, тогда не будет нагрузки на нервную систему. И родителям тоже, наверное, надо отслеживать, чтобы ребенок делал перерывы. Вот он посмотрел один мультик, может быть, мячик поиграть, чтобы он подвигался. Потому что разрядка у психики, она идет через периферию, руки-ноги.
1: Психолог добавила, что задача родителей состоит в том, чтобы помочь детям найти интересное альтернативное занятие. В России утвердили новые ГОСТы на молочные продукты. По данным Росстандарта, они распространяются на йогурт и напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры. Требования для масла и сыров вступят в силу с января 2028 года, для остальных категорий – годом ранее. Для продукции, предназначенной для детей, обозначено право досрочного применения. До 78 лет может повыситься средняя продолжительность жизни в России к 30-му году. Об этом рассказал врач-академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что повысить эти значения в стране удалось за счет победы над рядом инфекций, а также массовой вакцинации населения. Однако медик добавил, что продолжительность жизни во многом зависит не только от системы здравоохранения. Большое значение имеют бытовые привычки, уровень физической нагрузки и питания. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Проверено временем.
7: Знаете ли вы?
8: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящий покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Радио.

будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

побили камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето, где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу.

скрываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лете под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак

0: «Наша реклама».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

закончилось. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Наша реклама.
1: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
2: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Записывай, запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

Прислушиваю звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я. Так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант. Как раз тот вариант. И ничего не допросишься, что не посули. Она никакой.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая свинья?

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Новые меры по насыщению топливного рынка и сохранению цен на бензин и дизель на прежнем уровне обсуждают в правительстве, сообщает РБК. Среди предлагаемых мер – разработка механизма своповых операций с нефтепродуктами. Это поможет оптимизировать логистику поставок топлива на востоке и западе страны. Также предлагается решить вопрос с необоснованным закрытием автозаправок ночью, проанализировать биржевые цены на белорусское топливо и распространить топливный демпфер на дизель. Страны Балтии объявили демарш российскому МИД. Временные поверенные в делах Латвии, Эстонии и Литвы в Москве опубликовали совместное заявление, в котором отвергли обвинения в предоставлении воздушного пространства ВСУ для атак на Россию. Ранее о том, что данные республики открывали небо для ударов по российским территориям, сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. В своем заявлении дипломат ссылался на верифицированные данные. В России вступил в силу новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО. Он будет применяться для формирования справочников средней стоимости запасных частей для ремонта автомобиля по страховке. Теперь при определении показателя не будут учитываться цены аналогов, если они дешевле оригинала на 70% и более. Глава управления Европротокола Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев объяснил Национальной службе новостей, что нововведение поможет уравновесить данные в каталогах и фактическую стоимость ремонта. Ожидается рост выплат минимум на 8%, однако и стоимость полисов также увеличится. Правила продажи туров в России изменятся с 1 сентября. Туроператоров обяжут предоставлять клиентам больше информации. Помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туристам должны будут сообщить о потенциальных опасностях во время путешествия, разъяснить правила въезда в планируемую страну и рассказать о местных обычаях. Также в новой редакции будут установлены единые стандарты деятельности. Будет четко регламентирована ответственность специалистов туристической отрасли перед потребителем. В России впервые запустят серийный выпуск жидкокристаллических дисплейных модулей. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он принял участие в открытии двух высокотехнологичных предприятий, которые будут выпускать данную продукцию. Эти модули применяются в оснащении медтехники, промышленного оборудования, транспорта, телекоммуникации и потребительской электроники. Собянин подчеркнул, что открытие таких предприятий способствует обеспечению технологической независимости страны. Постковидный синдром связан с массовой гибелью дофаминных нейронов, выяснили канадские нейрофизиологи. Исследование мозга пациентов показало дефицит этих клеток в отделах, отвечающих за мотивацию, память и двигательную активность. Специалисты полагают, что именно нехватка гормона вызывает хроническую усталость и когнитивные нарушения после болезни. Они рекомендуют менять подход к лечению. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: болят. Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя в

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
4: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
6: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио сделано в России.
10: Знаете ли вы?
11: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио сделано в России.

0: свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: Топ-10 песен для прослушивания в машине на заправке по всей территории Российской Федерации.

0: А если вы уже отчаялись и запарковали машину на долгую стоянку, то, конечно же...
1: Иду.
0: Андрей Куренков, программа «Фонотека», июль 26-го года. Бензин.
2: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете, можно ли накрыть стол медным тазом, за что ежиками моют посуду и почему старожилы, как правило, ничего не помнят.
3: «Фонотека» на нашем радио.
0: Илья Лагутенко выпустил внезапный и довольно странный релиз. Как повелось, без анонсов и пояснений. Давайте разбираться. В 2001 году группа «Мумий Тролль» представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с песней «Леди Алп

0: 20 с лишним лет спустя, этой весной, на выступлении в Бельгии, Илья Лагутенко рассказал историю, как шел по улице, увидел постер Евровидения и вспомнил об участии в конкурсе и об этой песне.
1: Сегодня я шел по улице, увидел плакат. Announcement on a tomb. It says Kids Eurovision. And suddenly I remember 25 years ago I was at Eurovision myself. Так себе выступил. Никто не оценил. But...
0: Ну и по пути впервые за 25 лет исполнил номер живьем. А в мае канадская исполнительница Джулия Дегль внезапно выпустила кавер трека на французском языке.

0: Я представляет свою французскую версию Lady Alpine Blue. Получается кавер кавера на собственную песню. Как вам такое? Странности на этом не кончаются. Кроме мумиков, исполнителями значатся некие MTRSS и JW Jennings. Это по факту еще несколько сайт-проектов из вселенной Лагутенко. Мы уже как-то знакомили вас с альтер-эго Ильи Уильямом Лаутом. И в сегодняшней премьере он значится продюсером и автором слов. Сам же Лагутенко кокетливо указан только вокалистом. MTRSS, по информации их сайта, это глобальный конгломерат артистов, стремящихся раздвинуть творческие границы современной музыки и искусства. Мы создаем музыку вместе с командой артистов со всего мира. Проект курирует разработку виртуальной системы оповещения об Антарктиде, что бы это ни означало. А JW Jennings — это проект Ильи и американского мультиинструменталиста Джесси Грея Зибенберга. Он же и сыграл в новом треке практически на всем. И последняя странность. Пока мы готовили этот выпуск, название песни на стриминговых площадках изменилось. С Blue de Alpine на Lady Alpine Blue Eau Noir Version. Извините за мой французский.
1: Эту песню, может быть, многие помнят в английском варианте под названием Lady Alpine Blue, но дело в том, что изначально писалась она именно на русском языке, именно с теми словами, которые сейчас там присутствуют, но финальной в этом случае сказать никак невозможно, потому что мы никогда не прощаемся.
0: Мумий-тролль, JW Jennings, MTRSS, Lady Alpine Blue, A Genoir version. Amen.

0: Фонотека на нашем радио.
1: На нашем летнем фестивале «Музыка жизни», что был под Останкинской башней, случилась такая штука. Сижу я, значит, обедаю себе, выпиваю, и вдруг слышу со сцены песню группы «Иван Кайф». А потом еще одну их песню. И еще одну. И думаю, что происходит? Выяснил. И расскажу сейчас вам. Удивительная, конечно, история. Выступал на сцене в это время коллектив «Капитан Макс». Молодая довольно группа, года три ей всего, и ее лидер Максим Севрюков, на самом деле предприниматель и летчик. Собственно, в летной школе он и получил свое прозвище «Капитан Макс». Так вот, начав свой музыкальный путь, Максим сделал такую штуку. Он нашел наследников Миши Зуева, лидера группы «Иван Кайф», завел все песни этой группы на стриминге и выкупил весь каталог группы под себя. И один за другим записывает каверы на песни Миши Зуева. Точно знаю, это не развод, все родственники в деле, все честно и официально. Не может не быть песен Ивана Кайфа в музыкальных магазинах, потому что группа, мягко говоря, приотличнейшая. И кроме «Акутагавы», «Катится любовь» и «Штирлица», у нее множество других хороших песен, не всегда хорошо записанных. Поэтому в этом плане я со всех сторон «за». Вопрос в каверах. Я бы, наверное, не хотел вытеснять из нашего эфира оригинальных «Акутагаву» и «Любовь». А вот с не очень известными песнями окей, давайте попробуем. Для меня вообще лучшая песня Миши Зуева – это «Иду один». «Капитан Макс» пел ее на нашем фестивале, но пока она не записана. Я точно ее дождусь и поставлю. А сейчас кавер на другую песню Зуева «Кто-то». Ее текст построен на цепочке жизненных контрастов, внешние простые наблюдения в итоге выводят к главной теме – личному выбору, любви и тому, что по-настоящему важно. Тут без изменений. А вот аранжировка новая. По мысли создателей, она превращает знакомую мелодию в плотный современный рок с кинематографичной атмосферой. А ответственен за эту плотность и аранжировку еще один хорошо известный слушателям фонотеки человек – Дмитрий Емельянов, который и «Шевчук», и «Павлова», и фильм «Союз спасения», и фильм «Август», и много кто и что еще. Я не случайно произнес название фильмов, сейчас поймете, киноманы, а может быть и нет. В общем, неплохая компания, всем удачи.
2: Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, но музыкантом быть обязан. Всем привет, это «Капитан Макс» и наша новая песня «Кто-то». Разные люди имеют свои предпочтения, мысли, невозможность достижений. Иногда это создает чувство тоски и нереализованности. Любовь, которая может быть неразделенной, либо цели, которые могут быть недостигнуты. Ну, человеческие эмоции – это сложно. Важно это не откладывать на потом, не терять надежду и бороться, пытаться, стремиться, пробовать. И тогда все получится. Поэтому от винта надо обязательно пытаться.
1: «Капитан Макс. Кто-то».

0: коллективные были письма в милицию, и штраф ему дали 500 рублей.
1: Наше радио.
2: Сделано в России.
3: Новая неделя, новый тур шоу «Соль. Легенда» от канала РЕН-ТВ. В предпоследнем эфире сошлись Виктория Дайнеко и Гранж. Место приглашенного члена жюри в компании Виктора Дробыша, Вадима Самойлова и Саши Эсте занял Антон Завьялов. Роковый попсарь. Но об этом чуть позже.
4: Сказать, что у вас что-то было неправильно, вообще нельзя. Кроме того, что рока не было.
5: Я такой, сейчас. Сейчас она даст. Сейчас. Нет. Следующий раз.
6: И вот тебе снится сон. Группа «Комбинация» исполняет репертуар «Сектор газа».
7: Это вообще что-то там, черти что, и сбоку бантик на самом деле.
4: Очень-очень много крутых музыкантов. Но, к сожалению, это где-то остается в подвалах. И я с огромным удовольствием пришел на эту программу, потому что эта программа – это одна из тех маленьких вообще капелек, которые могут капнуть на весы вот этой вот истории под названием «Рок».
3: Да, было жестко в спорах и обсуждениях. Гранж удивил всех чуть больше, чем Вика. Мы, честно говоря, ждали от него отыгрыша его стартового образа – Данилы Багрова. Потому что Гранж действительно очень похож на Сергея Бодрова. Но артист от этого образа давно отказался, поэтому фирменный свитер на съемку не надел. И видео в его соцсетях отлично объясняют, почему. Проходу не дают ему люди на улицах, постоянно спрашивая про Бодрова. Не сын ли и все такое. Поэтому имидж был изменен, но я не готов сказать, что в лучшую сторону. Странный вышел рок-шаблон. Но это относится ко всем артистам проекта. Посмотрите, оцените сами. Что же до треков, то в последнем туре Жора выбрал песню как раз гостевого члена жюри. Группы 2517, которую представлял Ант. «Жду чуда». Трек артист подработал под себя. Фраза «как 20 лет назад» не очень подходила по возрасту, ее заменили. Но это не помогло. И Антон Завьялов впервые в истории шоу за свой номер не проголосовал. До этого все авторы выбирали, конечно же, свою песню. А вот тут случился казус, и, как правильно сказал Антон, уж мы-то знаем толк в каверах, и основная цель всегда была украсть песню, сделать своей. Тут не вышло. Прости, Жора. Подробности и другие кавер-версии в пятницу в 22:30 на РЕН-ТВ и на сайте канала, а у нас пока тизер.
8: Эпиграф. Рок как жанр меня впечатлил с самого раннего детства, с 8 лет. Я услышал группу Linkin Park. Сразу меня пробило до мурашек эта музыка, и я начал интересоваться, изучать много разных групп. Наверное, рок поразил прежде всего искренностью. Но удивительно, что это довольно взрослая музыка, и как она проникла в сердце маленького мальчика. Меня это удивляет до сих пор.
2: Наше радио. Сделано в России.
3: Гранж.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Удивительно это, конечно, полюбить рок через Линкин Парк, но назвать проект «Гранж». Где «Гранж», а где «Линкин Парк»? Линкин Парк в Америке, но артистов в России, на которых он оказал влияние, масса. Кто-то был недавно, не помню точно, вот «Гранж» выше, а теперь сибирская группа «Урсус». Их новая песня «Хроники настоящего времени» вдохновлена легендарными Линкин Парк и современными трендами рок-музыки в сочетании с философией сибирского панка. «Гражданская оборона», «Ямка». На этом стыке родился альт-пост-панк-рок-стиль. Жесткие гитарные рифы, фирменные клавиши, мощные голоса и глубокий текст делают трек мощным и драйвовым, и в то же время заставляющим задуматься о скоротечности отведенного нам времени. И если вам всех этих сочетаний показалось мало, то номер записан с участием Guest Star, Люси Маховой и ее проекта «Дайте два». В какой-то момент по острым кошачьим ушам я подумал, что это Люся на днях залезла в Нью-Йорке на шпиль легендарного Empire State Building в поисках любви, славы и Кинг-Конга. Но нет, оказалась другая кошка. «Урсус, дайте два. Хроники настоящего времени».

Здесь должен быть джингл, но его нет.

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Покусал нас Антон Завьялов в позапрошлом эфире. Его внутренний попсарь. И у нас наступил попсовый блок в «Фонотеке». Не пугайтесь. Лот номер один. Артист, которого я никак не мог вспомнить после последнего звонка своей дочери, не узнал песню «Лилии», точнее, песню узнал, но никак не мог вспомнить исполнителя. А тут пришел новый объем новинок на неделе, зазвучал трек, и я сразу вспомнил очередного лысого на нашей эстраде – Миша Хорев, «Пенза». Кстати, как и Жора Гранж, Миша выходец из музыкальных телешоу «Песни» и «Трамплин». Хотя «Трамплин», по-моему, только интернет-шоу, неважно. Новый трек «Прилетай» — это искренняя поп-композиция о любви на расстоянии, где ожидание встречи становится сильнее любых километров и недосказанности. Герой признается в своих чувствах, убеждая, что любые трудности можно преодолеть, если быть рядом друг с другом. Миша Хорев.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Про следующего артиста я лет 15 слышал от разных источников. Он такой хороший актер, он такой хороший музыкант, он уже совсем не группа «Корни» и так далее. И поскольку Паша Артемьев уже бывал в эфире нашего радио с треком «В городе твоем», сделанным под влиянием Виктора Цоя и кино, позволю себе рассказать о его новом альбоме. Как актера я его видел. Несколько лет Паша играл в одном спектакле с автором программы «Чертова дюжина». И это, увы, совсем не ах, ну не так, как рассказывали. Но и особо плохого тоже сказать не могу. Тут скорее не оправдались анонсы рекламные и ожидания. И теперь, наконец, о музыке. То, что Паша покинул группу «Корни», это, конечно, заслуживает уважения. Не потому, что я не люблю группу или как-то по-рокерски презираю ее, нет. Я не презираю практически ничего, к чему приложил руку и музыку Игорь Матвиенко. Даже уважаю. Но как поступок это сильно. Там было что терять. Начать все, ну, конечно же, не с нуля, но заново, в другом жанре, смело. Плохого опять же не скажу, но отделаться от мысли, что таких хороших музыкантов огромное количество, просто не всем повезло стартовать с эфира эпохального шоу на Первом канале под крылом Игоря Матвиенко, вот от этой мысли отделаться не получается. Прости, Паша. А теперь к новинке. Новый альбом проекта «Артемьев» называется «Нокаут». 6 композиций складываются в цельную историю о моментах, которые невозможно пережить в полсилы. Они сбивают с ног, но именно в этом рождается ощущение настоящей жизни. Об одном из таких моментов, периода гастролей с группой «Корни», вспоминает Паша Артемьев.
2: Ну вот был случай, когда мы ехали из Челябинска в Екатеринбург, по-моему, и по дороге остановились на минуточку справить малую нужду, кому было нужно. И на полной скорости у нас врезалась машина. Довольно чудовищный случай, на самом деле, и с тяжелыми травмами. Я как раз сидел в микроавтобусе, я не выходил. Вот у меня было рассечение. И спасибо людям, которые вызывались помочь и как-то, чтобы нас довести до больницы ближайшей в городе Косли, по-моему. Но больше всего поражало, что некоторые люди останавливались и узнавали. Как только узнавали нас, сразу спрашивали, а можешь сфотографироваться? Несмотря на то, что мы были окровавленные и, скажем так, абсолютно не в состоянии для фотографий.
1: Интересно, сохранились ли у кого-то те фотки? Я бы их посмотрел. Страшная так-то история сквозь смех. На самом деле альбом вышел очень светлым. Серьезные размышления соседствуют с живой, энергичной музыкой, а меланхолия никогда не превращается в безысходность. И даже название пластинки «Нокаут» — это не прямой термин из бокса, а метафора точного попадания. Например, чувство в сердце. Но при всем этом я нашел на пластинке ровно один трек, хоть как-то попадающий в формат нашего радио.
2: Песня «Обними» — это такая песня, как следует из названия, песня объятия. И мне очень хотелось создать какой-то трек, который поддержит в трудную минуту, в том числе и себя самого. Надеюсь, что получилось. Песня о том, что даже в самые сложные, трудные времена ничто так не поддержит, как объятие человека. И завтрашний день все равно наступит. Главное об этом помнить.
1: Артемьев, «Обними».

0: тебя.
1: Я говорю тебе про любовь.
2: Е-90.
3: Наше радио.
4: Именно здесь жизнь.
3: Наша жизнь.
5: Артисты сейчас, видимо, тоже работают на бензине. И у них его тоже, видимо, нет. Как вы уже поняли, наблюдается новиночный июльский дефицит. Находим из последних сил, сцеживаем, отсасываем. Уже в попсу зашли. Сейчас несколько молодежных треков фрагментами. Каждому из них чего-то не хватило для попадания в программу, но внимание они привлекли. Итак, Международный олимпийский комитет отменил свои рекомендации об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Если просто, на Олимпиаде 28 года нам быть. Ура! Лучше всех это событие отметил Саша Didn't Wake Up, который в очередной раз сменил сценическое имя, и теперь он просто Саша Траутвейн, латиницей. Его новый, но по ощущениям все тот же, начиная с проекта «Метель», трек называется «Боско Спорт».

Еще один человек с татуировкой под глазами, как у Траутвейна, Марина Родопи. Ее группа Родопи находится в летнем марафоне по треку в месяц. К ним, как и полагается, рилс, стрим и веселые групповые челленджи. Хором называем цвет, хором называем цифру и так далее. Бедный гитарист никогда не попадает, но главное, что он попадает на концертах. Я все еще верю.

Группа «Трития» записала свою дорожную песню «К тебе». У всех худо-бедно рок-групп всегда появляется своя дорожная. Если долго ехать по дороге прямо, то уехать можно далеко. Идея рилса к песне с опусканием телефона в уличный сток замечательная. Чуть-чуть меньше бы скорость в начале, то есть внятности в слоях, и вообще было бы 100 из 100. Заходите в соцсети к парням, посмотрите. А другой сниппет, где Слава идет по городу с цветами, это вот прям в начало программы, когда все песни на заправке вы уже спели, можно посмотреть рилс, сниппет или как там это называется. Коротыш по треку.

0: Что ведет к тебе?
1: Что делать, если человек из прошлого внезапно возвращается в твою жизнь? Отвечает группа «Дальше мечты» в новом треке «Московское лето». Спустя годы случайное сообщение снова открывает двери в воспоминания. Жаркие ночи, бессонница, разговоры и вопросы, на которые так и не нашлось ответов, становятся основой этой эмоциональной истории. Время прошло, жизнь изменилась, но некоторые воспоминания продолжают жить где-то глубоко внутри. Это история о том, как время делает нас взрослее, но не всегда помогает забыть. А что, если бы все могло быть?

И еще раз о спорте. В честь эпохального решения МОК, которое, конечно же, не столь радужное, как звучит. Это ящик Пандоры, и приключения только начинаются. Битв теперь будет много, и они будут локальными и мощными, но это в будущем. А прямо сейчас главный спорт, конечно же, футбол. Кто следит за подвигами и рекордами Харри Кейна, Мбаппе, Холланда и, конечно же, господи, да сколько же можно все еще Лионеля Месси. У тех настоящее счастье. Может быть, поэтому новостная лента полна спортивных треков, и я как-то особенно на них реагирую. Рязанская группа «Ты тоже ничего» выпустила симпатичный ироничный номер «Мой спорт». Косплей группы «Комсомольск». Мой любимый спорт – «Риттер спорт». Мой любимый фитнес – «Батончик фитнес». «Ты тоже ничего». Мой спорт.

0: «Ипотека» на нашем радио.
1: Закругляясь, в начало программы подумал вот что. Сейчас музыкантам надо срочно выпускать сингл «Бензин» или альбом «Бензин» и оклеивать все заправки или просто улицы стикерами «Бензин здесь» и QR-код с переходом на песню. Эх, слишком рано «Дельфин» выпустил своего механического пса. Уверен, если не над такой концепцией, то над композицией «Бензин» сейчас уже работает Сергей Шнуров, трубадур нашего времени. А пока Серега выпускает трек «Оскар». Тот случай, когда клип сильно лучше самой песни. Трагикомедия с элементами уголовного розыска для женщин 40+. Хочется сказать, как в старое доброе время, но нет. Просто хороший клип на фоне всего последнего. Но две актрисы в нем – это «Оскар». А еще на фоне чемпионата мира вспомнился Вася Уткин. Грустная грусть, конечно, слушать современных комментаторов. Ни историй, ни шуток, ни импровизаций, ни тем более каких-то провокационных мыслей. Да что там, и даже каламбуров. Пас, перехват, Оскар, фигу. Вот так и в жизни. Кому-то Оскар, а кому-то фигу. Эх, Вася, Вася, мы все проиграли. А у нас кончился бензин. Все на сегодня. Вы слушали программу «Там-там новости». Спасибо Сереже «Маленький принц» Марченкову. Отдельная и огромная благодарность Максиму Старкову за расследование по новому треку «Лагутенко». Подрезали у него основную часть. Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. Хорошей музыки должно быть много. Пока.
2: Эпиграф.
3: Плям. Шнур.
4: Наше радио. Сделано в России.
1: Ленинград. Оскар.

0: «Ипотека» на нашем радио. Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио. Проверено временем.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.